что ты мурка ду. И сумма же продуваю, сумма же продуду. Машке надо, не сумма там, ишка телевега.